0: Пограничные переходы бурно развиваются. Внешняя торговля достигает нового рекорда. 16-я российско-китайская ярмарка культуры и искусства официально открылась. 8-я конференция по развитию туристической индустрии провинции Хэйлунцзян успешно завершилась. Количество железнодорожных грузовых поездов Китай-Европа, прошедших через Восточный коридор, превысило 40 тысяч. Этим летом провинция Хэйлунцзян встречает гостей прохладой. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: По состоянию на июнь текущего года, совокупный объем пропуска поездов Китай-Европа по восточному маршруту превысил 40 тысяч составов. Благодаря географическому преимуществу, пограничные пункты пропуска Суйфэнхэ и Тунцзянбэй в провинции Хэйлунцзян оптимизировали таможенное обслуживание, что значительно усилило радиационный и стимулирующий эффект восточного маршрута и обеспечило бесперебойную работу международного логистического коридора, открытого на север. В настоящее время сформирована сеть из 27 международных логистических маршрутов, соединяющих более 60 городов Китая и охватывающих 14 европейских стран. Путем модернизации

0: Реализации железнодорожной инфраструктуры и повышения эффективности работы портов в провинции Хэйлунцзян, опираясь на строительство трансграничных коридоров, постоянно укрепляет свой статус передового региона сотрудничества с Россией и открытости на север.
1: Недавно в Благовещенске, расположенном в Амурской области России, состоялось открытие 16-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Мероприятие организовано совместно Министерством культуры и туризма КНР, Народным правительством провинции Хэйлунцзян, Министерством культуры РФ и правительством Амурской области. В этом году ярмарка впервые проведена в формате взаимодействия двух стран, четырех регионов и шести городов. На основе регулярного сотрудничества между провинции Хэйлунцзян и Амурской областью главной площадкой с китайской стороны определен город Хэйхэ, а дополнительными площадками Мданцзян и Дямусы. Благодаря партнерским отношениям между тремя парами городов Хэйхэ-Благовещенск, Мданцзян-Владивосток, Дямусы-Хабаровск были выдвинуты 76 тематических мероприятий.
0: 8 июля в городе Дзиси торжественно открылась 8-я конференция по развитию туристической индустрии провинции Хэйлунцзян. Тема нынешней конференции – интеграция инноваций и возможностей. Опираясь на уникальные приграничные колориты и богатое историко-культурное наследие, город Дзиси представил гостям со всех сторон красных культурного туризма, воплотивший красоту, экологии, душу индустрии, кулинарные удовольствия и открытость миру. Конференция была тесно связана с концепцией стимулирования туризма через соревнования и взаимное удовольствие хозяев и гостей. Было организовано инновационное взаимодействие с Межгородской футбольной лигой Северо-Востока Китая, а также запущен уникальный бренд путешествий за соревнованиями. В рамках конференции одновременно прошли 34 мероприятия, включая музыкальный фестиваль на озере Синкай и сезон холодной лапши, что позволило туристам насладиться живописными видами пограничного озера и в полной мере прочувствовать атмосферу народного колорита через кухню и материального культурного наследия.
1: На 24-м Харбинском международном фестивале пива создано 5 пивных шатров и 11 международных пивных садов, объединяющих разнообразные форматы: напитки и гастрономия, интерактивные выступления, научные туры, кемпинг и другие. Масштаб фестивальной площадки стал самым большим за всю историю проведения. Гости могут не только насладиться яркой атмосферой ночных карнавалов под открытым небом, но и стать свидетелями захватывающего ледового снежного шоу, полного волшебства и поражающего воображение великолепия. На территории фестиваля также будут организованы футбольные матчи, модные показы, тематические парады, развлекательные конкурсы и другие яркие мероприятия, позволяющие гостям со всех уголков страны глубоко прочувствовать летнее очарование и динамику Харбина в атмосфере превосходных напитков, живописных пейзажей и изысканной кухни. Харбинский международный пивной фестиваль, впервые проведенный в 1988 году, является одним из трех крупнейших пивных фестивалей Китая. За более чем 3 десятилетия своего развития он превратился в знаковый летний праздник пива, сочетающий в себе богатое историческое наследие и международную репутацию.
0: С 1 июля вступила в силу новая политика возврата налога для иностранных туристов. Такие меры, как выборочная проверка для чеков на небольшие суммы и безбумажный возврат налога, значительно упростили процедуру оформления для иностранных туристов. Теперь туристы могут отсканировать QR-код через мобильный телефон, получить персональный сервисный код возврата налога, использовать его в любом магазине беспошлинной торговли или на любом пункте пропуска. Система работает по принципу «один год на все случаи». Новая политика также оптимизировала услугу «купи и сразу верни деньги». Туристы, оформившие данную услугу, теперь могут оформить возврат на любом пункте пропуска, а срок получения средства увеличится до 28 дней, что делает возврат налога более гибким и удобным. После внедрения новой политики возврата налога, таможенные органы продолжат содействовать упрощению процедуры прохождения пограничного контроля, стимулируя потребительский потенциал въездного туризма.
2: Текущий год является стартовым годом 15-й пятилетки. Внешняя торговля провинции Хэйлунцзян демонстрирует устойчивый рост эффективности домашнего оформления на всех пунктах пропуска и эффективности.

0: от реализации промышленных проектов синхронно повышаются. А уникальное географическое положение постепенно приносит реальные плоды в сфере торговли.
1: За стабильным и поступательным ростом внешней торговли стоит постоянное совершенствование инфраструктуры пограничных переходов. В химико-метеорологической лаборатории железнодорожного пункта пропуска Тунцзян сотрудничают

0: Всі образці взяті із круїзів експресів Китай-Європа. В мае этого года объемы перевозок медного концентрата экспрессами Китай-Европа, прошедшими таможенное оформление через железнодорожный пункт пропуска Тунцзян, вырос в месячном исчислении более чем на 10%. После почти года отладки и модернизации инфраструктуры пункта пропуска, время прохождения поездов сократилось с одной недели до одного дня.
1: 研发适配极寒环境的智能采制样设备，实现了全流程的无人化自动化，累计为企业降本超1000万元，也吸引了更多进出口商来通江通关。
0: Недавно введен в эксплуатацию реконструированный грузовой досмотровый коридор на пункте пропуска Тунин, который увеличил годовую пропускную способность с 1 000 000 до 1 700 000 тонн. За первые 5 месяцев этого года среднесуточное количество транспортных средств, проходящих через пункт пропуска Тунин, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднесуточный объем грузопарка увеличился почти на 20%. Обновляется не только инфраструктура, но и сервисные услуги. В Мнанденской комплексной бондовой зоне бумажное предприятие может получить импортное сырье менее чем за 10 минут. Механизм обслуживания мгновенное таможенное оформление обеспечил рост стоимости грузов в бондовом секторе более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Хэхэском центре контроля за экспресс-грузами трансграничной электронной торговли посылки из разных регионов Китая быстро проходят сканирование и готовятся к отправке в различные регионы России. Благодаря модели совместной загрузки несколько мелких заказов объединялся в одну машину, меньше порожних рейсов, короче сроки доставки, ниже затраты. Все больше малых и средних внешнеторговых субъектов подключался к торговле с Россией.
2: 全面落地了四类跨境电商监管模式，一起一策，持续降低企业物流通关成本。
0: Модернизация сервиса ведет к активизации отрасли. На контроле на пропускном пункте Сувенхэской комплексной бондовой зоны крупные партии подержанных автомобилей ожидают таможенного оформления и выезда из зоны. На заводских площадях предприятия в плановом порядке проводятся осмотр и предпродажная подготовка автомобилей. Многие российские бизнесмены специально приезжают для осмотра автомобилей на месте и обсуждения сотрудничества. Высокоуровневая открытость внешнему миру требует не только притока товаропотоков, но и укоренения промышленности. Провинция Хэлунцзян прилагает все усилия для трансформации и модернизации трансграничных логистических коридоров в открытые узлы международного значения. В производственном цехе компании «Эмиюэн» автоматизированные линии работают на полную мощность. Натуральный мед, импортированный из России, проходит через процессы асептического розлива, низкотемпературная концентрация и другие этапы, превращаясь в востребованный на внутреннем рынке продукт. При ввозе-вывозе 1 тонны меда прибыли превышает 5000 юаней.
3: 现在呢正值消费旺季，市场订单持续激增。目前呀，我们正在为河北代工100万元蜂蜜水订单。
0: С января по май этого года общий объем импорта и экспорта товарной торговли провинции превысил 138 миллиардов 200 миллионов юаней, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышение эффективности пограничных переходов, расширение новых видов деятельности и рост добавленной стоимости от реализации промышленных проектов, движущая сила открытости провинции Хэлунцзян продолжает нарастать.
4: Грузы эффективно циркулируют между пограничными переходами, а промышленность на черных землях наращивает добавленную стоимость. А теперь давайте перенесем внимание на животноводческие фермы и посмотрим, как высококлассная мясная скотоводческая отрасль провинции Хэлунцзян выстраивает путь развития бонной производственной цепочки.
0: Животноводческая компания «Люи», расположенная в уезде Мингши, является одной из крупнейших баз по выращиванию высококлассного мясного скота в провинции Хэлунцзян. Недавно высококачественная мраморная говядина, произведенная здесь, была представлена на всемирной конференции брендов «Моганшен» в

0: в провинции Чжэцзян, что открыло для компании доступ в ресторанный рынок высокого сегмента в районе Телиды Янзы. На 4 современных фермах поголовье скота породы мишенский вагю уже превысило 8000 голов. Эта недавно выведенная порода создана с использованием инновационной гибридизации высококачественного вагю и галштинской молочной породы. Такой подход позволяет сохранить нежную структуру мяса вагю, характерную мраморность и уникальный аромат, а также унаследовать от галштинской породы быстрый рост и высокую адаптивность. Производимая говядина в основном достигает уровня E3, становясь высококлассным ингредиентом на столах.
1: 这片市场可以说还是蓝海市场，目前我们三成左右的和牛已经预定出去了，我们准备再投资6500万元建20栋牛舍，持续扩大高端肉牛养殖。
0: От пастбищ до перерабатывающих цехов каждое звено мясной скотоводческой отрасли провинции Хэйлунцзян подчеркивает слово «высококлассный». В этом году компания «Муча» в городе Шуньяшан ввела в эксплуатацию новый стандартизированный цех убоя и разделки. Говядина после охлаждения в холодильной камере при низких температурах проходит десятки операций, от тонкой обвалки и сортировочной зачистки до других процессов в полностью стерильном пространстве, превращаясь в более чем 50 видов высококлассной говяжьей продукции. Огромный рыночный спрос заставил завод довести мощности по убою и разделке до максимума до 30 тысяч голов в год.
2: 就是因为有了这条生产线，每头牛应该附加增加在10000元左右吧，我们就有了底气大量的库存，全力出栏。
0: Компания «Мучан» специализируется на разведении высококлассной мясной породы крупного рогатого скота мирового уровня «Херефорд». Эта порода отличается неприхотливостью в кормлении, быстрым ростом, высоким убойным выходом, а мясо обладает нежной сочностью и насыщенным ароматом. В этом году «Мучан», являющаяся крупнейшей базой выращивания херефордской породы в провинции, готовится выйти на масштаб сверхкрупной фермы с поголовьем более 10 тысяч голов, а ее сбытовая сеть уже охватывает всю страну. В цехе глубокой переработки мяса компании Хэйзуньи в уезде Сунъу недавно было присвоено звание провинциального цифрового цеха. Здесь высококлассная мясная порода скота ангус используется уже не только для производства нарезанных стеков, но и для выпуска снеков, таких как хрустящие говяжьи чипсы, мясные закуски в соусе и другие продукты в категории «удобная еда».
3: 推出了安乐斯休闲零食之后，使我们的这个肉牛需求越来越多，然后使我们的养殖板块越来越大。
4: Лишние трассы сняли серебристый наряд, открывая новую главу всесезонного гостеприимства. От монополии зимы до круглогодичного процветания горнолыжный курорт Ямбули использует экономику соревнований и иммерсивный опыт, чтобы доказать, что лед и снег – это всего лишь основа, а будущее – за круглогодичным туризмом.
5: Ямбули叫乡外不再是雪板呼啸，而是满眼绿意扑面，变的是季节，不变的是这一座大山的吸引力。 还是那一条雪道，只是雪仗变成了帐篷撑杆。此刻，第二届亚布力露营季正在火热进行。冬天的滑雪缓冲区，眼下已经变成了露营区，没有凛冽的寒风，只有裹着松香的夏风，没有静寂的紧迫，只有烤串噼啪作响的松弛感。从征服山野到被山野治愈，情绪在这座山里彻底反转了。
6: 我们就研究一件事儿，就是怎么能让游客来了就不想走，提出了一个管家式的一对一服务，推出了一个山野漂亮饭。不到3天的时间，我所有的帐篷都已经预售出去了。夏天的人气，在我感觉中好像要超过冬天一样。
4: Уровень лесистости Ямбули достигает 96%, а средняя летняя температура составляет 22 градуса. Это естественный летний кислородный бар. В настоящее время активно проводится первое национальное мероприятие по фитнес-йоге, которое является самым масштабным мероприятием национального уровня в области фитнес-йоги в Китае. 10 любителей йоги со всей страны расположились на вершине